Знаешь, я заболел тобой. Я впервые понял слово «любовь», когда забыл я, как выглядишь, когда кроме тебя никого не слышу. И я счастливый, я самый счастливый, и готов закричать о тебе всему миру.